0: Das ist Radio Westerwald. Meine Heimat, mein Sender.
1: Meine Damen und Господа, через несколько секунд выйдут на сцену Schwule Mädchen. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и задержать дыхание.